0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Двенадцатого мая по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобелл.бай.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Двенадцатого мая по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 12 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
1: Радио Могилев.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Порядка 53 тысяч человек в Могилеве стали участниками праздничного шествия в День Победы. По традиции 9 мая праздничную программу в городе на Днепре открыли парад потомков Великой Победы, торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона, а также театрализованное шествие поколений «Беларусь помнит». Это наша победа, победа наших дедов и прадедов. В параде, посвященном 81-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, принял участие и председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. В интервью журналистам губернатор напомнил о попытках переписать историю войны, однако мы, внуки и правнуки победителей, твердо знаем, что победа – это наша. Ее завоевали наши деды и прадеды. Мы никогда и никому ее не отдадим, подчеркнул Анатолий Исаченко.
4: Победа дает нам понимание и осознание то, что мы сегодня живем под мирным небом. И мы должны понимать, что как наши деды и прадеды тогда защищали, так и мы сегодня должны защищать свою родину, защищать мирным трудом, защищать своим единством. А если есть необходимость, то взяться за оружие, и чтобы ни наши дети, ни наши внуки не знали войн, не знали горя. Но самое главное сегодня, что мы все вместе, мы едины, что у нас есть страна, которую мы любим, что мы живем в спокойной стране, и мы должны это ценить.
3: Для белорусов День Победы один из самых главных праздников, потому что память о Великой Отечественной войне бережно хранится и передается из поколения в поколение. Многие участники шествия держали в руках портреты своих родственников-героев, подчеркнув тем самым значимость героических подвигов наших предков-защитников.
5: Это дань памяти нашим дедам, которые воевали за свободу и независимость нашей родины. Это вот мои дядьки. Один погиб, второй прошел всю войну. Войта у Данила Кузьмич. Это погиб в 44-м году на Украине. И Войта Иван Кузьмич, он прошел всю войну, награжден боевыми наградами.
6: Кирилловский Петр Андреевич, это мой дедушка. К сожалению, он 2 года не дожил до того, как я родился, но всю жизнь я воспитан на бабушкиных рассказах, как он воевал, как он был ранен, награжден медалями. Поэтому для меня с детства воспитывался к огромной благодарностью. И память, которую я храню о дедушке, даже не видя его, я вот уже в 42 года, вот каждый год стараюсь приходить и чтить память своего дедушки и всех, кто воевал. Поэтому это огромный праздник для нашего народа.
1: Местное время.
3: В Могилеве отметили День государственных символов герба, флага и гимна. 100-метровый флаг пронесли по площади Ленина. Чествовать государственные символы пришли на площадь Ленина представители власти области и города, общественных объединений, трудовые коллективы, ветераны и молодежь. Подробности у Нины Михновой.
7: Беларусь традиционно отмечает День государственного флага, герба и гимна во второе воскресенье мая. В этот раз более 10 тысяч могилевчан и гостей собрались на площади Ленина в областном центре, чтобы зарядиться атмосферой патриотизма и большого праздника. Государственный флаг, герб, гимн – это не просто государственные символы. Через них люди чувствуют сопричастность к судьбе своей страны. Они придают силы, воспитывают чувство любви к родине и укрепляют уверенность в завтрашнем дне. Это важно, подчеркнул главный специалист по взаимодействию с религиозными организациями Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облсполкома Антон Лобановский.
8: Очень важное мероприятие для нашей страны, потому что это передача тех традиций, тех символов нашей страны, которые мы сегодня чтим, помним и очень ими дорожим. Это наш фундамент, на котором стоит наше общество, наше государство.
7: Государственные символы стали частью жизни и достижений белорусского народа. О важности праздника говорил и председатель Могилевской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Глаз.
9: В нем все, что было достигнуто, сделано трудовыми ратными подвигами нашего народа. Не случайно во время референдума подавляющее число людей поддержали сохранение этого символа.
7: По традиции в праздничный день юные жители региона пополнили ряды октября от пионеров и Белорусского республиканского союза молодежи. Главный наказ молодому поколению – ценить и беречь главные символы белорусского суверенитета. В них завоевание предков и ваше будущее, подчеркнул президент. председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко. Губернатор призвал молодежь хранить историческую правду, быть истинными патриотами своей родины и всегда помнить: мы один народ, одна семья и одна страна. Не случайно люди пришли целыми семьями, чтобы вместе отметить День государственного флага, государственного герба и государственного гимна.
10: Сегодня в такой важный день для нашей страны мы пришли всей семьей. Старшую нашу дочку принимают торжественно в пионеры, а малыша приобщаем с раннего возраста к патриотизму, любить свою родину, страну, уважать. И нам очень приятно в такой важный

0: наш код и наша генетическая память. В них отражена история белорусского народа, его борьба за право жить на своей земле, его стремление к миру и созиданию.
1: Могилевский район.
2: Около 6600 человек трудятся в организациях Могилевского региона в статусе молодого специалиста. Это выпускники вузов и СУЗов, прибывшие на свои первые рабочие места по распределению или договору целевого обучения. Про успехи молодых кадров в фирме «Кадина» в материале нашего корреспондента Анатолия Шпилькова.
3: В сельхозпредприятии фирмы «Кадина» два молочно-товарных комплекса. Это порядка 2600 коров, дойное стадо, нетели и телята. За здоровьем каждого следят работники ветслужбы. В «Кадина» это преимущественно молодые специалисты. К примеру, Екатерина Попушкина чуть больше года в профессии, но уже главный ветеринарный врач сельхозпредприятия.
4: Конечно, набиваешь шишки, но идешь потихоньку. У нас коллектив хороший. Хочу сказать, что нам очень сильно помогает заместитель директора по животноводству Потапа Виталий Адамович. Прививает все вот эти понятия, как, что, куда. То есть без него было бы очень сложно.
3: Екатерина – коренная могилевчанка. С профессией определилась еще в детстве. Закончила Кемеровский аграрный колледж, получила опыт в пчеловском хозяйстве Ульяновской агро,

0: Все исправляли, говорили, какой ветеран, ты будешь ветеринаром. И да, осознанно пришла к этому и пошла на ветеринарного врача. Бывает так, что приходишь к дойке, то есть к 6 утра, уходишь в 8 вечера. Ну, в зависимости, конечно, от загруженности. Это, в принципе, тоже осознанно. Некоторые этого боятся, когда идут в ветеринарию. Но этого не надо бояться. То есть это надо просто принять и любить.
1: В фирме Кадина трудится 33 молодых специалиста. В первом квартале 2026 года на рабочие места Могилевской области прибыли более 250 выпускников. Иногородним предоставляется арендное жилье. К примеру, Екатерине Попушкиной и ее брату Федору дали квартиру в агрогородке Кадина.
2: Местное время.
3: Высшее учебное заведение готовится к новой вступительной кампании. В 2026 году в гражданские вузы Могилева планируют принять более 1500 абитуриентов. Университеты не только совершенствуют материально-техническую базу, но и открывают новые специальности. Что готовы предложить абитуриентам могилевские вузы, расскажет Анна Османова.
4: В Белорусско-Российском университете ежегодно готовят специалистов в области машиностроения, электротехники, электроники, строительства, IT-технологии, мехатроники и автоматизации. Приемную кампанию 2026 на дневную форму обучения планируют набрать более 600 абитуриентов по 12 специальностям белорусского бюджета и по 9 направлениям бюджета Российской Федерации. Прием документов по программам Республики Беларусь с 12 по 17 июля. А желающие поступить на российский бюджет могут подать документы до 25 июля. О специальностях рассказала ответственный секретарь приемной комиссии БРУ Виктория Юркова.
5: По образовательным программам Республики Беларусь в этом году мы планируем набрать 420 бюджетных мест. Из них 380 – это специальности инженерного профиля. И 40 мест бюджетных – это специальности инновационно-управленческого профиля. Если смотреть по Российской Федерации, по специальностям Российской Федерации, то 240 бюджетных мест – план приема на этот год. Там есть выбор среди инженерных специальностей, социально гуманитарных специальностей, такой как зарубежное регионоведение, и экономического профиля, специальность менеджмент управления электронным бизнесом.
4: В БРУ широкий выбор специальностей. Ежегодно университет оканчивает около 1000 специалистов технического и инженерно-экономического профилей. С 2025 года в вузе работает единственная в регионе военная кафедра. В настоящее время обучение здесь проводят по трем специальностям, а опытно-демонстрационный центр «Индустрия 4.0» Белорусско-Российского университета – современная площадка для подготовки специалистов, способных эффективно работать в условиях цифрового мира. А Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий – единственный профильный университет в стране, который готовит специалистов для всей пищевой и перерабатывающей промышленности. Предстоящую вступительную кампанию на дневную форму обучения здесь выделено 405 бюджетных мест, открыты и новые специальности, поделился ответственный секретарь приемной комиссии БГУТа Юрий Гребенцов.
6: Специальность – экологическая безопасность. На выходе мы будем получать инженера-эколога, который может работать на любом предприятии, включая и пищевые перерабатывающие, и иные предприятия Республики Беларусь. Что касается другой специальности, то мы уже ее опробовали в прошлом году. Это пищевая безопасность. На выпуске это будет инженер, который будет работать в отделах стандартизации, сертификации продукции, в отделах по мониторингу качества.
4: В университете открывают единственную в Беларуси профилизацию к специальности бухучет, анализ и аудит. Выпускники БГУТа – востребованные специалисты по всей республике. Ежегодно поступают десятки заявок от ведущих предприятий Беларуси. Обладатели целевого направления золотой и серебряной медали, победители областных олимпиад имеют возможность поступить в БГУТ без вступительных испытаний и могут выбрать любую специальность. А журналистов, юристов, программистов, переводчиков, преподавателей, таких специалистов ежегодно выпускает Могилевский государственный университет имени Аркадия Кулешова. В этом году вуз планирует принять около 600 абитуриентов на дневную форму обучения. Им на выбор 22 специальности разного профиля, от педагогики до программирования. Единственное в республике направление приема – физическая культура, военно-патриотическое воспитание, отметила ответственный секретарь приемной комиссии вуза Елена Башаркина.
7: Физическая культура, военно-патриотическое воспитание – это специальность, которая набирается только в нашем университете. Пока никакие другие университеты набор не осуществляют, поэтому, конечно, очень рады нашим абитуриентам. Они получат в итоге по обучению две квалификации – и учитель физической культуры, и руководитель военно-патриотического воспитания, что сейчас очень востребовано.
4: 11 специальностей приема педагогические. Здесь есть возможность

0: Капитальный ремонт общежития по улице Гагарина, 18, идет в Глузке. Работы полностью финансируются из бюджета. В рамках ремонта обновляют фасад, делают утепление, стяжку и новое покрытие крыши. Лоджию устанавливают деревянные окна с детскими замками. Новые двери в местах общего пользования. Делается полная отделка кухонь. Главное крыльцо оборудуют металлическим пандусом, тактильной и бетонной плиткой, новым козырьком и ограждением. Завершить ремонт планируют к концу июня.
1: Местное время.
0: Республиканская неделя консультирования «Все для семьи» проходит в Беларуси до 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. Можно получить консультации по вопросам назначения пенсии, пособий, семейного капитала, адресной социальной помощи, предоставления льгот для молодых семей. Прямые телефонные линии проведут областные, районные и городские управления по труду, занятости и социальной защите, отделы социальной защиты администрации района, территориальные центры социального обслуживания населения, областные и городские отделы Фонда социальной защиты населения. Так, в Управлении по труду, занятости и соцзащите Могилевского горосполкома в неделю консультирования прямые телефонные линии будут работать с 9 до 10.30. Номер телефона в Могилеве 41-88-16.
1: Местное время.
0: Могилевские юные литераторы покорили республиканский конкурс. Белпочта объявила имена победителей республиканского конкурса сочинений эпистолярного жанра. Два из трех призовых мест за могилевчанами, воспитанниками средней школы номер 41 Могилева. Первое место завоевал Макар Олимпеев. Третье место досталось Софии Третьяковой. На торжественной церемонии в Могилеве победители получили заслуженные дипломы и памятные сувениры от Белпочты и могилевского филиала. Особые аплодисменты и педагогу Евгении Чесновой, чья поддержка помогла ребятам раскрыть свой талант и достойно представить Могилевщину на республиканском уровне. Макар Олимпеев со своим сочинением теперь представит Республику Беларусь на финальном этапе в Международном бюро Всемирного почтового союза. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
2: Наши хиты.

0: вокруг.
1: В Могилеве 7 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с подходами к государственной программе вооружения на пятилетку. Об этом журналистам заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания у главы государства, передает Белта. По словам Виктора Хренина, в проекте новой госпрограммы определена приоритетность тех видов вооружения, которые нужны белорусской армии. Главнокомандующий не раз говорил, что мы живем на лесисто-болотистой местности и должны уметь ее защищать. В основе все равно остается развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, их оснащение, рассказал министр обороны.
3: Самое важное, что мы добавили именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Что касается программы новой, следующую пятилетку, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в едино, определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять, это тоже важно. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы, и это, наверное, сейчас пытаются многие страны мира решить, это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем, и соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться, и опять-таки строго, экономно, под четким контролем нашего главнокомандующего.
2: Белорусскую технику на «Белагро-2026» покажут в реальных полевых условиях, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. Министерство выходит за пределы павильонов выставки. Это нововведение позволит зарубежным делегациям увидеть реальные возможности белорусского машиностроения в работе, отметили в пресс-службе. На расстоянии 18 километров от выставочного центра «Белэкспо» выбрано поле, где будет представлена техника белорусских производителей в динамике. Гостям продемонстрируют, как машины работают с учетом почвенно-климатических условий, рельефа и географии. Особенностей добавили в пресс-службе. Таксистов в Беларуси ждут перемены, передает Ньюсбай. С 5 октября текущего года вступит в силу норма, обязывающая заключать с водителями полноценные трудовые договоры, а не гражданско-правовые, как это делалось раньше. Кроме того, изменится внешний вид машин. Желтый фонарь на крыше теперь должен располагаться строго по центру, чтобы пассажир мог четко видеть такси издалека и вовремя его остановить. Эти меры призваны сделать рынок перевозок прозрачнее и безопаснее. Новое правило затронут 1000 таксистов и диспетчерских служб по всей стране. И в завершении 24-й международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» пройдет с 5 по 7 июня в Климовичах, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Традиционно во время фестиваля пройдет конкурс, целью которого является выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. В конкурсе примут участие индивидуальные исполнители и творческие коллективы в возрасте от 9 до 18 лет. Оценивать конкурсантов будут в 9 номинациях. Сбор заявок завершен. Жеребьевка порядка выступлений участников состоится 14 мая. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +9.

Хоть сегодня, знаете, и вторник, но я думаю, что понедельник вы провели в таком, знаете, состоянии, не напрягайся особо. Хотя да, понедельники, они такие, может быть, и нагрузило вас. Но в любом случае организовывать моральную поддержку с этой минуты буду вам я, Ира Александрова, а фоном

0: слушаем Александра Шоу.
1: Навстречу солнцу крылья расправим.
0: Да, прямо сейчас Crazy Town. Всем нам самого доброго утра и шикарного настроения.
2: Радио Могилев.

Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционеров.

0: На пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Наши хиты.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
2: Радио Могилев.

0: настроение гоним по этому дню. Кстати, улыбка делает нас, самое главное, окружающих счастливее. Обычная улыбка, казалось бы, но она же посылает в мозг сигнал, что мы счастливы. Когда мы счастливы, организм начинает вырабатывать различного рода эндорфины, которые поднимают настроение. Но исследования показывают и обратную сторону. Нахмурившись, люди начинают чувствовать себя более несчастливыми. А еще улыбка заразна. Исследования показывают, что достаточно увидеть улыбающегося человека, и все, и вы невольно начинаете делать то же самое. Забавно, правда? А когда кто-то улыбается, он заражает хорошим настроением других. В общем, надеюсь, вы суть уловили. Улыбайтесь, и всем отличного продолжения дня.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 12 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.
3: Наши хиты.

0: Уверена, что залог отличного настроения на рабочем месте – это уважение в коллективе, а это значит, что не навязывать свое мнение, уметь его и слушать вместе, сходить на корпоратив и вовремя предложить вкусняшку. Надеюсь, все это вы в своем трудовом коллективе практикуете, а от того ежедневно с 8 до 5 стресс не испытываете. А потому и сегодняшний день в отличной компании. Ну, сказка же, а мы готовы поставить плечо и отличную музыку фоном. Гоним дальше.
1: Радио «Могилев».

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Мне кажется, надо переставать ждать, когда день станет добрым, и самим приложить усилия. Поймите, наконец, что каждый день дивный. Нужно только рассмотреть за круговертью вот этих вот обязанностей, чудеса и радости. И я вам от этого всего от всей души желаю. Ну и предлагаю поддержку в виде хитов на радио Могилёв из динамиков Ира Александрова. Совсем скоро новости от Анны Османовой. Не пропустите.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 8 часов.
1: Обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Вооруженные силы заинтересованы в получении самого современного вооружения, и отечественный военно-промышленный комплекс над этим работает. Об этом журналистам заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус по итогам совещания у главы государства, передает Белта. На совещании у президента рассматривались проекты государственной программы вооружения на 2026-2030 годы, а также гособоронзаказы на 2026 год. Отдельным вопросом стала четвертая программа ракетостроения Беларуси. По всем этим направлениям прошла очень плодотворная дискуссия. Были обсуждены различные вопросы и высказаны мнения. По ним отметил Дмитрий Пантус.
2: Указано, на что обратить внимание в будущем, ибо на сегодняшний момент наши вооруженные силы, конечно же, заинтересованы в получении самого современного вооружения, и мы, конечно же, над этим работаем. В рамках новой четвертой уже программы ракетостроения запланированы очень серьезные мероприятия, которые касаются как модернизации уже существующих и стоящих на вооружении серьезных комплексов и отечественного и иностранного производства, но и создания новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов, в том числе комплексов, о котором мы уже говорили, это зенитно-ракетный комплекс «Ближний», действия отечественного производства, как раз таки вот эти мероприятия будут реализовываться в самое ближайшее время. Ну и следует отметить, что по итогам работы до 30 года планируется очень существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и ГПВ. Ну и, конечно же, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований Республики Беларусь.
1: Американский президент Дональд Трамп серьезно начинает рассматривать вариант с возобновлением полномасштабной военной операции против Ирана. Такое утверждение телекомпании CNN со ссылкой на неназванных помощников американского лидера приводит ТАСС, пишет Белта. Как отмечается, у Дональда Трампа заканчивается терпение из-за перекрытия Ормузского пролива, а также из-за того, что Иран не идет на значительные уступки Вашингтону. Также телеканал указывает, что принятие какого-либо окончательного решения американским лидером по Ирану до отъезда в Китай на этой неделе маловероятно. Вниманию водителей! Сегодня в Могилеве с 10 до 15 часов будет временно ограничено движение транспорта по улице Гагарина от проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. ГАИ просит учитывать данную информацию при планировании маршрута. О спорте. Белорусский спортсмен Артем Плонис стал призером проходящего в Мюнхене чемпионата Европы по тхэквондо 2026 года, сообщили Белта в пресс-службе Минспорта. Наш спортсмен поднялся на подиум в весе свыше 87 килограмм. На старте турнира Плонис победил португальца Тиагу Рибейру. В четвертьфинале одолел израильтянина Илью Редермана, но в полуфинале уступил Кейдену Каннингему из Великобритании. Поединки за третье место на турнире не проводятся. Таким образом, Артем стал обладателем бронзы. А сейчас новость от МТ-банка. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +11.

0: Продуктивного и активного дня желаю всем. А если вы уже готовы на трудовые подвиги, готовы радовать начальника энергией и продуктивностью, знайте, мы вами гордимся. Ну а если никак не раскачаетесь, пусть этого никто не заметит. Ну и рабочее время пролетит быстро. А если радио Могилев фоном, то еще и ритмично. Далее послушаем Клементин Даглас и Клинганды. А еще Анет Сай. Так что будьте с нами. Всем отличного продолжения дня.
1: Радио Могилев.

0: Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику «Хайер». Например, индукционная варочная панель «Хайер» с объединением зон нагрева и функции «Буст» со скидкой 340 рублей за 899 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
6: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: до сих пор никак не проснетесь, то, скорее всего, залипали в соцсетях до ночи, а между тем врачи-сонмологи в колокола бьют, пытаясь достучаться до людей, потому что вот эти все залипания могут привести к хроническому недосыпу, и причин там сразу несколько. Одна из самых явных – это так называемый синий свет экрана, который дурно влияет на глаза и сознание. Но там не только в этом дело. Оказывается, привычка засыпать поздно, потом просыпаться по ночам и заглядывать в смартфон, чтобы узнать, сколько времени, еще более опасно. Дело в том, что после этого вы засыпаете, а ваш мозг, нет, он автоматически начинает высчитывать, сколько вам там осталось поспать. И это отвлекает его от более важных процессов. А врачи советуют медитировать на фоне любимой музыки. Вот тут радио Могилев как нельзя кстати. Круглосуточно крутим для вас только лучшее.
1: Радио Могилев.

12 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

0: Очередной майский, все по работам разбежались, вряд ли, конечно, прям моментально броситесь в работу, судорожно вспоминая, на чем там вчера остановились, все идет своим чередом, а это значит, данную минуту идет настройка на работу. Кстати, кто-то же не начинает день, пока не узнает, чем знаменателен этот день, да, и чтобы вы не отвлекались, я вам расскажу. 12 мая, Международный день медицинской сестры, все, кто причастен, поздравляю. День ежиного сопения, как бы тоже, знаете, проявите поздравления, а еще и имеется день синдрома хронической усталости. Это вообще прям праздник каждого. Это ли не повод с коллегами поднять кружку кофе? А не хотите, так вот вам именинники. Артем, Василий, Федот, Богдан, Филимон. А если нет таких в коллективе, ну тогда в Уганде празднуют День героев. А каждый из нас, придя на работу в настроении, уже герой. Есть над чем поразмыслить и за что зацепиться. Ну а пока наслаждаемся хитами и милейшими лицами коллег.
1: Радио Могилев.

0: незаметно пролетел час рабочего дня, вот так и день пролетит. Кто-то побежит по домам, кто-то им будет завидовать, а кто-то в силу отпуска или расписания вообще о работе даже и не будет думать. Но все равно человек не может, мне кажется, просто так сидеть дома, ничего не делать. Вот на таких людях, которые не могут спокойно сидеть на месте, держится мир. Так что, если вы вдруг к таким относитесь, мой вам пламенный привет. Всем нам бодрости и фантазии. Но когда слушаешь любимую музыку, говорят, фантазия лучше работает. Так что всем самого доброго утра и делайте громче.
1: Наши хиты.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа, передает Белта. Глава государства предложил участникам обсудить уровень технической оснащенности белорусской армии по результатам выполнения государственной программы вооружения на 2021-2025 годы, а также задачи в этой области на предстоящий пятилетний период. В этой связи глава государства высказался о важности оснащения войск современным вооружением.
3: Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Но при этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал. Во-первых, мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
2: Пакистан хотел бы стать полноправным членом БРИКС и рассчитывает на широкую поддержку своей кандидатуры внутри объединения. Об этом заявил посол Пакистана в России Файсал Нияз Термизи, пишет СББай. В интервью ТАСС дипломат сказал, Пакистан – естественный партнер БРИКС. Только одна страна выступает против вступления Пакистана в БРИКС. Пакистан является членом ШОС, Индия тоже. Поэтому Пакистан может и должен быть членом БРИКС. Он выразил уверенность, что вступление Пакистана в БРИКС принесло бы организации больше пользы. Россия всегда поддерживала это. Китай, Южная Африка, Бразилия поддерживает это, отметил посол. 16-й международный экономический форум «Мельница успеха» пройдет с 13 по 15 мая в Могилеве. Он направлен на подготовку промышленности к передовым технологиям, повышение конкурентоспособности белорусской продукции на мировом рынке, на развитие туризма и привлечение инвестиций в туристическую инфраструктуру. Основные мероприятия форума – пленарное заседание с участием должностных лиц, тематические дискуссии и секции по актуальным вопросам экономического развития, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, работы ярмарки продажи и выставки организаций производителей передовых технологического оборудования и крупногабаритной техники субъектов агроэкотуризма. А сейчас новость от МТ-банка. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +12.

Вместе мы способны на многое, так что, что бы вы ни делали, делайте громче. Обещаем поддерживать вас в любой ситуации. Хитов нас хватит на всех. Далее в эфир ворвется Альфа и Ману. Чао! Затем послушаем Робин Шульц и Эмберс. А еще Доза со своим треком «Не спросят».

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 12 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный.

В ритме радио Могилев, и мой вам совет: меньше отвлекайтесь на телефон. Я вот отвлеклась, и все, у меня психологическая травма, узнала, знаете что? Яблоко, говорят, не стоит есть в качестве перекуса, вы сильнее проголодаетесь. Говорят, лучше съешьте яйцо, творог или что-то белковое. Яблоки, как и любые другие фрукты, вредны тем, что они повышают уровень фруктозы, что сильно стимулирует центр голода, и к следующему приему пищи вы можете съесть больше, чем планировали. Понимаете, да? В таком состоянии можете слопать с собой кокалекту, уже страшно. Страшно представить. Кстати, возможно, если, сделав радио Могилев громче в танце, вы разложите калории в нужные места, а от этого станете счастливее и красивее. Давайте попробуем, как это работает.

0: трудятся монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Радио «Могилев».

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Авен.
1: Головное не нерваваться за дробязю. А в целом планеты вам допомогут.
2: Телец.
1: Как принять правильное решение, вам необходимо выслушать несколько разностайных меркований. Те прочитать про пытание, якое вас цікавить у нескольких разных крыницах.
2: Близняты.
1: Навод подеи, якие натхняют, могут у выдику змарить. Бережите силы и не растрашивайте себе на дробязи.
2: Рак.
1: За пригожим боком справы ховаются істотные недохопы, якія вам не хочуть показывать.
2: Лео.
1: День дадасть вам гарачыні и рызыкі, а магчымасць паспаборнічаць с кімсьці надасть додатковую энергию.
2: Дева.
1: Нечий авантуризм може подорвать ваши планы, и вам придется разбираться с чужими помылками.
2: Шалі.
1: День будет гарачым не только у працы, але и у зносинах. Придется тримать руку на пульсе подей, справджуваться и уличивать, что думают люди вашего круга.
2: Скорпион.
1: Вы можете не звернуть уваги на то, что мимоволи стали для когось подбухтурщиком спокою.
2: Стрелец.
1: Усё будзе падагрываць эмоцыі, сачыце, каб энтузіазм не ператварыўся ў імпульсіўнасць.
2: Казярог.
1: Пазбягайце высвятлення адносін. Тое, што можа адкрыцца, нікому не спадобаецца.
2: Вадалей.
1: Вы будзеце нецярпліва марыць пра нешта, што пакуль немагчыма жыццявіць, але, як ведаць, можа ўсё і атрымаецца, калі трохі скарэктаваць план.
2: Рыбы.
1: Адкладзіце спрэчкі да заўтра. Зараз варта засяродзіцца на справах, якія не выклікаюць асаблівых пытанняў. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
0: Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Новинка на радио «Могилев».

Внимание, 9.55, и куда только делись мысли, ну вот опять 25, опять со сначала. Конечно, уже все случилось, и уже начало дня позади, впереди большие планы, надежды, пусть все получится. После 12 продолжит вас подталкивать к победам Тина Павлова. Я же, Ира Александрова, прощаюсь до завтра. Всем отличного продолжения дня и шикарного настроения. Всех обняла, пока!

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Выполнение государственной программы вооружения на 2021-2025 годы позволило за 5 лет повысить удельный вес современных образцов в вооруженных силах почти до половины. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа, передает Белта. Доля ежегодно обновляемых увеличилась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение и военную технику в боеготовном состоянии, отметил глава государства.
2: Основной акцент в предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси.
1: Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси 14 мая. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. В ходе занятия педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белоруски. На уроке поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага», «Успешный профессионал и активная гражданка», «Государственная поддержка женщин во всех сферах жизни». О происшествиях. Приятели похитили строительные инструменты, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Октябрьский РУВД Могилева обратился 40-летний местный житель, сообщивший о пропаже оборудования из строящегося дома на общую сумму более 2500 рублей. Оперативники установили, что к преступлению причастны двое знакомых 15 и 22 лет, которые проникли через окно в постройку и забрали инструменты. Похищенные парни сдали в ломбард, а вырученные деньги потратили на покупку продуктов. Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи. И в завершении, внимание могилевчан, на пересечении проспекта Мира с улицами Якубовского и Космонавтов изменилась схема дорожного движения. В связи со строительством подземного перехода центральные полосы перекрестка перекрыты. Остановки общественного транспорта остаются на прежних местах, но движение пешеходов по стороне, где уже частично построен подземный переход, ограничено. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +13.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Наши хиты.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 12 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.
3: Наши хиты.

0: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
2: Радио Могилев.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с подходами к государственной программе вооружения на пятилетку. Об этом журналистам заявил министр обороны Виктор Хренин накануне по итогам совещания главы государства, передает Белта. По словам Виктора Хренина, в проекте новой госпрограммы определена приоритетность тех видов вооружения, которые нужны белорусской армии. Главнокомандующий не раз говорил, что мы живем на лесисто-болотистой местности и должны уметь ее защищать. В основе все равно остается развитие стрелкового оружия. Уже подготовка наших военнослужащих, их оснащение, рассказал министр обороны.
2: Самое важное, что мы добавили, именно по современным образцам вооружения и повысили боевой потенциал вооруженных сил. Что касается программы новой, следующую пятилетку, это инструмент реализации и выполнения плана строительства вооруженных сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства, а теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса, это сведено в единое. Определены приоритеты. Мы видим, что мы будем добавлять. Это тоже важно. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы. И это, наверное, сейчас пытаются многие страны мира решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте. Про это думаем. И соответствующие тоже виды вооружения под это закладываем. Определены 7 основных приоритетов, которых мы будем придерживаться. И опять-таки строго, экономно, под счет контролем нашего главнокомандующего.
1: Акция «Безопасные каникулы» пройдет в Могилевской области с 15 мая по 31 августа, сообщили в областном управлении МЧС. Спасатели расскажут о причинах и условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, произошедших с участием детей, приводя примеры последствий беспечных поступков. В интерактивном формате будут обучать правилам безопасности детей и взрослых. Основная аудитория – дети всех возрастов. Спасатели посетят летние лагеря, сады и школы. К участию к акции присоединятся активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, представители БДПО, БРСМ, «Освод» и «Красного креста». Беларусь вошла в топ-10 въездного турпотока в РФ в первом квартале, впервые вне сезон. Такие данные приводятся на сайте Ассоциации туроператоров, объединяющей профильные компании из различных регионов России, сообщает Белта. Беларусь по въездному турпотоку заняла 8-е место. Состав первой десятки почти не изменился. 9 из 10 стран сохранились в топ-10. Новичком стала Беларусь, которая поднялась с 13 на 8 место, рассказали в АТОР. Там же отметили, что Беларусь, в свою очередь, остается одним из самых удобных зарубежных направлений для россиян. Без визы, с понятной логистикой из Москвы. Внимание водителей! Сегодня в Могилеве до 15 часов будет временно ограничено движение транспорта по улице Гагарина от проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных. ГАИ просит учитывать данную информацию при планировании маршрута. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

0: Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
1: 12 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25.
2: Наши хиты.

0: самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. В графике президента Беларуси сегодня кадровый день. Александр Лукашенко дал согласие на назначение Руслана Пархамовича председателем Гомельского горисполкома, передает Белта. До настоящего времени Руслан Пархамович занимал пост помощника президента Республики Беларусь, инспектора по Гомельской области, а еще ранее возглавлял Министерство архитектуры и строительства. Александр Лукашенко отметил серьезный опыт нового руководителя Гомеля. Большой опыт, очень большой, член правительства, с кадрами пришлось работать. Думаю, это председателю Гомельского облсполкома Ивану Купкову будет хорошее подспорье, сказал он.

0: процентов больше грузов. По состоянию на 10 часов самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь. В очереди находится 120 авто и 10 автобусов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Сейчас в Могилеве плюс 16.
1: Конечно, понедельник был вчера, но вторник, знаете, тоже не пятница. И, возможно, сегодня даже больше, чем вчера, требуются источники, которые помогут взбодриться и замотивировать себя на вторую половину недели. Такими мотиваторами, ну, если говорить про работу, то чаще всего выступают, ну, например, зарплата, похвала и внимание со стороны руководства. Ну и, безусловно, хорошая компания. Здесь, на Радио Могилев, у нас всегда комфортно, уютно, тепло и светло. Ну, а потому хорошего дня, продуктивной работы и вообще отличного настроения пожелаю всем. Я Тина Павлова.

0: хочешь всегда быть в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции, смотри на видео Белпай.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Наши хиты.

0: Sun is shining не только за окном, но еще и у нас в эфире. Боб Марли и Робин Шульц, как заправские синоптики, предсказывают, что нас ждет сегодня в плане погоды. Угадали или нет? Прямо сейчас узнаем из прогноза.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 12 мая по Могилевской области переменная облачность. Местами по юго-западной половине кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25.
3: Наши хиты.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ мобилев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16. На сайте pinskdev.by.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня —
4: это базовый минимум.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляю.
2: Да, друзья, уже в следующем часе вас ждет «Привет в обед», и я надеюсь, что вы готовы поздравлять, желать. Между прочим, сегодня есть поводы, например, Международный день медицинской сестры или Международный день охраны здоровья растений, а еще при желании можно присоединиться к отмечающим День ежиного сопения. В общем, поводы есть, так что жду вас в следующем часе.

0: порога.
1: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.
2: Счастливым молодым остался.
3: В Могилеве 13 часов.
4: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина, передает Белта. Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос в вооруженных силах и предложил министру обороны обсудить эту тему. «Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. Это причина нашей встречи и разговора. А потом подумаем вместе, каким образом я буду разговаривать с генералами, офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и прежде всего в нашей армии», обратился Александр Лукашенко к Виктору Хренину. Еще одной темой, которую глава государства обсудил с министром обороны, стала недавняя масштабная проверка вооруженных сил. Как отметил белорусский лидер, по итогам этой проверки в оборонном ведомстве Беларуси состоялся серьезный разговор. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Саковича генеральным директором Белорусского металлургического завода, управляющей компанией холдинга «Белорусская металлургическая компания», передает Белта. Глава государства поинтересовался, как обстоят дела на предприятиях, которые входят в холдинг. Кроме самого БМЗ, это также Минский подшипниковый завод, Полесье «Электромаш», Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод «Ситома», а также филиал «Папоротная Агро». «Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?» – спросил Александр Лукашенко. «Они все работают, но есть ряд проблем, которые необходимо будет решать», — ответил Александр Сакович. Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Веремеева на должность председателя Мозырского райисполкома. К новостям в мире. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран считает возможным ведение переговоров с США, несмотря на имеющееся недоверие к Вашингтону, сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Несмотря на недоверие к противнику, Исламская Республика Иран считает возможным переговоры с позицией достоинства, мудрости и целесообразности, переводит его слова пресс-служба. Как отметил Масуд Пезешкиан, Тегерану необходимо закрепить на дипломатической арене все то, чего иранские вооруженные силы добились на поле битвы. И в завершении 24-й международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» пройдет с 5 по 7 июня в Климовичах, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Традиционно во время фестиваля пройдет конкурс, целью которого является выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. В конкурсе примут участие индивидуальные исполнители и творческие коллективы в возрасте от 9 до 18 лет. Оценивать конкурсантов будут в 9 номинациях. Сбор заявок завершен. Жеребьевка порядка выступлений участников состоится 14 мая. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве.

0: плюс 19.
1: Слушай и поздравляю, поздравляй, слушай.
0: Ну что, друзья, с 13 до 14 в эфире Радио Могилев. Потехи час, а обед, соответственно, приветом. И мы, кстати, прекрасно умеем это совмещать, да и вы тоже. Поэтому пожелаю вам приятного аппетита и напомню, что приветы, поздравления, признания, все это вы можете уже начинать присылать в адрес ваших родных, близких, любимых, коллег, в том числе тоже обязательно желайте им хорошего настроения. Ну а я готовлюсь все это зачитывать в прямом эфире.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

нас есть привет для любимой сестры Леночки Мартынюк. Улыбнись, хорошего ей пожелайте дня на работе. Я очень ее люблю и скучаю по ней, пишет Катерина. Ну, тогда нужно обязательно встречаться, и чем чаще, тем лучше. Конечно, с возрастом. Всем нам непросто выкроить время для родных и близких людей, для друзей, но мне кажется, что иногда важно уметь отложить какие-то, как нам кажется, срочные важные дела и просто посвятить себя людям, с которыми вам хорошо проводить время. Ну и с нами тоже, я надеюсь, вам хорошо. Присоединяйтесь к программе «Привет в обед» и пишите ваши приветы. Короткий номер для СМС 9940 и наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями.

Вот как раз поздравление и прилетело от Александры. Здравствуйте, любимое радио Могилев, и вам доброго дня. Хочу поздравить всех медсестер стоматологического кабинета Славгородской центральной районной больницы с Днем медицинской сестры. Всем здоровья и терпения. Вот такое замечательное пожелание от Александры. И мы присоединяемся, да, друзья, сегодня Международный день медсестры, так что поздравляю всех причастных. Дальше. Добрый день, радио Могилев. Наш коллектив из двух бравых парней обедает, поэтому передайте нам, пожалуйста, привет и пожелайте приятного аппетита. Это Леха и Серега мне написали. Конечно же, с удовольствием, ребят. Пожелаю вам приятного аппетита и хорошего трудового продолжения этого дня. И есть еще приветик от Ольги, которая просит в этот прекрасный майский солнечный день пожелать всем тепла и счастья и передать привет Васиповичу, что я делаю с огромным удовольствием. На часах 13:45 еще есть время для того, чтобы написать и отправить тот самый заветный приветик, пожелание, а может быть, признание дожидается своего часа. Сделайте это. И кто-то обязательно сегодня улыбнется от ваших слов.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: на часах уже 13.54, а это значит, что последний привет прозвучит прямо сейчас, и я с удовольствием зачитаю его. Ирина нам пишет: «Здравствуйте, радио! Передайте, пожалуйста, большущий привет моему любимому коллективу Кате, Лене и Мариночке. Девочки, вы лучшие! Спасибо вам за поддержку!» Вот здорово, когда на работе люди готовы вас поддерживать, с которыми выстраиваются какие-то хорошие дружеские связи, поэтому, Ирина, вам тоже большой привет и вашему коллективу вдогонку. Ну, а я беру небольшой перерыв, мы с вами услышимся здесь же после 15 часов.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Саковича генеральным директором ООО «Белорусский металлургический завод», управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», передает Белта. Глава государства поинтересовался, как обстоят дела на предприятиях, которые входят в холдинг. Они все работают, но есть ряд проблем, которые необходимо будет решать, ответил Александр Сакович. Президент отметил, БМС очень серьезное предприятие.
2: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительством. То есть отвечаешь в том числе и за это направление. И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать. Поэтому ссылок не должно быть. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать – это уже твое дело.
1: Польша сокращает производство удобрений, несмотря на спрос, пишет Newsbuy. Польские фермеры, как их европейские коллеги, испытывают острую нехватку удобрений. Однако закупать их, как раньше, в Беларуси не позволяют санкции и пошлины, которые Варшава в числе первых ввела против продукции наших предприятий. Так, некоторые компании пришли к кризису, уже заморозили зарплаты 14 тысяч сотрудников и начали пересматривать условия коллективных договоров. Печерское озеро в Могилеве очистят осенью, сообщил радио Могилев главный инженер предприятия «Могилевзеленстрой» Василий Ганевич. Очистит дно от отложений и мусора. Подрядчики обещают справиться за 3 месяца. Протяженность участка работ около километра. От каскада, далее вдоль пляжа и 500 метров вверх по течению. Необходимость очистки Печерского озера назрела давно. Поступали просьбы от граждан. В ближайшие месяцы озеро приведут в порядок, и его экологическое состояние существенно улучшится. И в завершение о спорте. Могилевский Днепр крупно уступил Витебску со счетом 1-5. В рамках 7-го тура высшей лиги Могилевский Днепр отправился в Витебск в гости к действующему чемпиону страны. В следующем туре 17 мая Днепр на поле Спартака примет Динамо Брест. Начало встречи в 14 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +20.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Наши хиты.

0: своем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
3: Оценить будет до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
5: Радио Могилев.

0: Bitch. Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый,

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Радио Могилев.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Руслана Пархомовича председателем Гомельского горисполкома, передает Белта. Глава государства отметил серьезный опыт нового руководителя Гомеля. Александр Лукашенко обратил внимание, что Гомель – это действительно крупнейший город страны, если не учитывать столицу Минск.
1: Хочу, Руслан, чтобы ты понимал, что это действительно крупнейший город нашей страны, как сказал, второй по величине. Ну, Минск мы не берем во внимание, поэтому это самый крупный город. Немало там сделали вы в последнее время для того, чтобы он смотрелся как город. Воды там хватает, реки наши основные. Люди там очень хорошие. В Гомеле и на Гомельщине вообще люди хорошие. Поэтому работать там можно. Но я очень надеюсь, что с приходом нового мэра Гомеля там все пойдет в лучшую сторону. Тем более опыт у тебя уже приличный. Поэтому очень хочу, чтобы получилось. Только вперед. Люди все известные, люди с опытом определенным. И человек, поработавший в правительстве фактически, отвечающий за этот участок. Ну, не говоря уже о министре. Так, большой опыт, очень большой член правительства. И помощником президента, с кадрами пришлось работать. Я думаю, это Иван Ивановичу будет хорошая такая подспорье и спарка такая.
0: Белорусский металлургический завод планирует проработать расширение экспорта продукции. Об этом заявил Александр Сакович, которого глава государства согласовал на должность генерального директора Белорусского металлургического завода, управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», пишет Белта. С учетом санкций европейские рынки стали недоступны для предприятия. Экспортные отгрузки направлены на рынок России, но проработки требуют альтернативные рынки. Это выход на рынок СНГ и других регионов, подчеркнул Александр Сакович. К региональным новостям. Прямая телефонная линия по вопросам трудоустройства граждан, находящихся под угрозой увольнения, пройдет в Могилеве в четверг, 14 мая. С 9 до 12 часов по телефону 41-88-15 на поступившие вопросы ответит главный специалист отдела содействия в трудоустройстве Управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Елена Кондратова. И в завершение о спорте. Борисфен и Минск завтра проведут третью игру полуфинальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу. Встреча пройдет на площадке могилевчан в СК «Олимпиец». Начало 18:30. После двух игр счет в серии равный 1-1. Поединки проходили в столице. Первым баскетболисты Минска уступили Борисфену с результатом 71-77. Второй матч закончился победой хозяев со счетом 85-77. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 20, сейчас в Могилеве плюс 20.
2: Доброго дня всем, кто по-прежнему на рабочих местах, и всем тем, кому сегодня никуда был не нужно. Согласитесь, друзья, май – прекрасное время, чтобы подумать об отпуске. Многие уже куда-то собираются, и одна лишь мысль, что кто-то пакует чемоданы или проводит время вдали от рабочих мест, заставляет по-хорошему позавидовать и, конечно, порадоваться за своих друзей и коллег. Ну а нам с вами тоже есть чем заняться. Много новостей, майского настроения и музыки. В этом часе у микрофона по-прежнему Тина Павлова. Всем хорошего дня.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Наши хиты.

0: У нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176. Радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 20. В четверг и пятницу облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха в четверг ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17. В пятницу ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
3: Наши хиты.

0: Я думаю, вы согласитесь со мной, что май – это, без сомнения, один из самых красивых и цветущих месяцев в году. И уже скоро, а то, может быть, и вот-вот зацветут желтые рапсовые поля. И все те, кто мечтает о красивых фотографиях, наверное, нужно напомнить о том, что за это можно схлопотать штраф, и не маленький. Юристы говорят о том, что прямого запрета на съемку среди рапса или, например, тюльпанов, в общем-то, в законе нет. Но вопрос возникает, когда фотограф или модель начинают топтать и ломать растения. Поврежденные побеги квалифицируют как умышленную порчу имущества с ущербом в незначительном размере. Поэтому я вам напомню, что по статье 11.3 КОАП Беларуси за это грозит штраф до 1350 рублей. В общем, чтобы не объясняться потом ни с владельцами, ни с органами, нужно обязательно аккуратно обращаться с растущими растениями. Ну а если это некое частное поле, тогда лучше спросить разрешение у владельца.
1: Радио Могилев.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» – Пинск Древ моделёв срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону +375 222 73 84 16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Радио Могилев.

0: На часах 15:46, и всем, у кого вот-вот завершится рабочая часть вторника и наступит время бежать домой, пожелаю хорошей дороги, включая и себя саму. Ну а тем, кто остается на своем посту, я сообщаю, что совсем скоро меня сменит Евгений Шутов, готовый провести с вами этот чудесный майский вечер. Ну а у меня на сегодня все. С вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
1: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Веремеева на должность председателя Мозырского райисполкома, передает Белта. Александр Лукашенко обратил внимание на качества, которые положительно характеризуют Александра Веремеева как руководителя, который до настоящего времени возглавлял Петриковский район, а ранее работал в аграрной сфере.
2: Он довольно, несмотря на короткий там промежуток, 2-3 года работая в должности какой-то, он глубоко погружался и вникал. И самое главное, у тебя за плечами опыт хорошей работы, хороших предприятий. И в сельском хозяйстве, это Агрополесе, даже неплохое предприятие было. И даже неплохое, будучи неплохим предприятием, оно при тебе там добавляло. Меня подкупает то, что ты вникал в производство. Ты системный человек. Ну, по крайней мере, в Петриковском районе я видел это, чувствовал.
1: Милиция контролирует ход посевной, пишет Ньюсбай. Свыше 1500 нарушений в сельхозорганизациях выявила милиция за время этой посевной. Это были как мелкие хищения продукции, кражи топлива в агропромышленных комплексах, так и отсутствие сторожа на рабочем месте. Под особым контролем находится соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие рабочих в состоянии алкогольного опьянения, соблюдение условий хранения продукции. В Беларуси проходит республиканская неделя консультирования «Все для семьи», пишет Ньюсбай. Консультации будут проводиться ежедневно, их будут давать в территориальных центрах социального обслуживания, областных и городских отделах Фонда социальной защиты населения. Граждане смогут получить ответы на самые разные вопросы – назначение пенсий, пособий, семейного капитала, адресная социальная помощь и льготы для многодетных семей. И в завершение о спорте. Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с белорусских спортсменов. Об этом сообщает Белта. Спортсмены из команды из Беларуси смогут представлять свою страну на турнирах и будут выступать в национальной форме с флагом и гимном страны. На ближайшем этапе Кубка мира в Болгарии с 13 по 18 мая наши спортсмены будут соревноваться еще в нейтральном статусе. А начиная с этапа в Будапеште 9 июня все ограничения полностью снимут. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 20, сейчас в Могилеве плюс 19.
3: Вот и наступили 16 часов, и уже совсем немного остается до конца рабочего дня, и это время я предлагаю провести вам на волнах радио Могилев в сопровождении хорошей музыки. Ну и с этой минуты у микрофона с вами Евгений Шутов. Всех приветствую и рад буду звучать с ваших радиоприемников этим вечером.

0: Требуются монолитчики. Зарплата высокая. 8044-547-6010.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
4: Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте Пинскдрев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 20.
3: Наши хиты.

0: Но я абсолютно не утверждаю, что я в этом прав. А вот в чем я 100% прав, что продуктивность растет, если использовать при выполнении задачи правильное музыкальное сопровождение. Все же мы знаем плейлисты для тренировок, для вечернего релакса и так далее и тому подобное. И вот если музыкальным сопровождением использовать радио Могилев, то выполнение любой задачи становится успешным. Делайте громче и проверяйте эту информацию сами.
1: Радио Могилев.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 08 90.
1: Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. В графике президента Беларуси сегодня кадровый день. Александр Лукашенко дал согласие на назначение Руслана Пархомовича председателем Гомельского горосполкома, Александра Веремеева председателем Мозырского райсполкома. Также глава государства дал согласие на назначение Александра Саковича генеральным директором Белорусского металлургического завода, управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». Сегодня президент принял с докладом и министра обороны Виктора Хренина, передает Белта. Обсуждали кадровый вопрос в вооруженных силах и недавнюю масштабную проверку вооруженных.

0: сил. Накануне же Александр Лукашенко провел совещание по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа. По словам президента, выполнение госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы позволило за 5 лет повысить удельный вес современных образцов в вооруженных силах почти до половины. При этом доля ежегодно обновляемых увеличилась до 2%. Можно констатировать, что предпринимаемые нами меры позволяют поддерживать вооружение и военную технику в боеготовном состоянии, отметил глава государства.
1: Основной акцент в предыдущей программе был сделан на укрепление обороноспособности военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются, новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси.
0: Укреплять оборону своих рубежей нас научила история. Историческую память важно сохранять всегда и особенно сегодня, когда к власти в Европе пришло поколение потомков нацистов, у которых идея реванша заложена от рождения. Такое мнение высказал председатель Могилевской областной ветеранской организации Анатолий Глаз, говоря о значении празднования Дня Победы. Сейчас на Западе тратят ресурсы, время, лучшие силы для того, чтобы создать образ врага, подчеркнул Анатолий Глаз.
2: Образно говоря, не видят никакой другой, более важной проблемы для своих народов, кроме как изображать врага. Естественно, враг кто? Славяне, мы. Применительно к исторической памяти, я хочу сказать, что как не вычерпать море, так не избавиться от исторической памяти и людей, и новых поколений наших детей, внуков, правнуков, которые растут. И как бы они ни старались, все равно растение жизни пробьется сквозь асфальт. И люди поймут истинную цену и победы, и того, что сделал советский народ и белорусский народ в частности.
0: И память действительно пытается стереть. Австрия второй год подряд не поднимает белорусский флаг на месте бывшего концлагеря. Посол Беларуси в Австрии Андрей Дабкюнас направил открытое письмо руководству Маутхаузенского комитета, указав на тот факт, что на центральной аллее мемориала в годовщину освобождения концлагеря второй год подряд отсутствует государственный флаг Беларуси. То, на что я обращаю ваше внимание, это не каприз белорусского посольства и не самовольство посла. Это вопрос уважения к памяти и страданиям целого народа. Очень надеюсь, что уважение к памяти и правде о трагедии прошлого возьмет верх в подходах комитета, и в будущем государственный флаг Беларуси будет должным образом представлен на центральной аллее мемориала Маутхаузен во время ежегодных мероприятий, заявил Андрей Дабкюнас. Ну и вопрос, а там ли видят врага в Европе? Так, из-за торговых пошлин Трампа европейские производители потеряли 8 миллиардов евро. По данным Financial Times, из-за американских торговых пошлин общие потери производителей из ЕС уже достигли рекордной суммы. В списке наиболее пострадавших компаний лидирует концерн Volkswagen, чьи убытки превысили отметку в 3 миллиарда евро. Следом за ним значительный ущерб понесли такие гиганты, как BMW и Mercedes-Benz. Ну а в Литве уверены, что блокада Персидского залива отразится на бизнесе и населении страны и разрабатывают антикризисные планы на случай, если блокада затянется. При этом, по сути, выводов не делают или же изо всех сил пытаются наступить на те же грабли. Беларусь же, сохраняя историческую правду и здравый смысл, не теряет надежды выстроить добрососедские отношения и с Прибалтикой, и с Польшей, и с другими странами, понимая, что этого, в отличие от политиков, хотят обычные люди.
3: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.
5: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по...

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Могилев-Зеленстрой приглашает на работу водителей автомобиля, трактористов. Заработная плата 1800-2500. Иногородним предоставляется арендное жилье. Телефон 8-0-222-70-75-41. На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: А следующий час обещает быть интересным и не только потому, что многие двинутся с работы домой, но еще и потому, что музыкальное сопровождение следующего часа для вас подбирал сам Рустам Османов. Собственно, об этом он сам вам и расскажет в следующем часе в своей программе «Чарт подбери». Ну, а я вернусь к вам уже в 18 часов, так что, друзья, не теряйтесь, не переключайтесь. Совсем скоро с вами вновь услышимся.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
3: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина, передает Белта. Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос в вооруженных силах и предложил министру обороны обсудить эту тему. Еще одной темой, которую глава государства обсудил с министром обороны, стала недавняя масштабная проверка вооруженных сил. Как отметил белорусский лидер, по итогам этой проверки в оборонном ведомстве Беларуси состоялся серьезный разговор.
2: Там разбирались, а где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделять именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
1: Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила Беларусь за содействие в обмене пленными между Россией и Украиной, сообщает Белта. Татьяна Москалькова представила президенту ежегодный доклад уполномоченного по правам человека. Особое внимание уделили работе по обмену находящихся в плену российских военнослужащих, гуманитарной поддержке, возвращению на родину перемещенных гражданских лиц. Печерское озеро в Могилеве очистят осенью, сообщил радио Могилев главный инженер предприятия «Могилев-Зеленстрой» Василий Ганевич. Очистят дно от отложений и мусора. Подрядчики обещают справиться за 3 месяца. Протяженность участка работ около километра. От каскада, далее вдоль пляжа и 500 метров вверх по течению. Необходимость очистки Печерского озера назрела давно. Поступали просьбы от граждан. В ближайшие месяцы озеро приведут в порядок. В областном центре 17 мая пройдут республиканские соревнования и спартакиада «Дю США» по триатлону «Могилевский триатлон-2026». Регистрация участников проходит по 15 мая включительно, сообщили в Белорусской Федерации триатлона. После завершения соревнований пройдет награждение победителей и призеров, которое состоится в 14:30. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью +8, +13, днем +15, +20, сейчас в Могилеве +20.

0: Мы снова на том же месте в тот же час. Это программа «Чарт подбери» на радио Могилев, и я ее ведущий Рустам Османов. Попытки мои бывалого уже, можно сказать, человека угнаться за новыми веяниями жизни изматывают. Надеюсь, что и вас тоже. Поэтому я в основном, как и положено уже по возрасту, цокаю языком, хмурю брови и отмахиваюсь от них, как утомленный мудрец от всяких глупостей. Но поскольку я приверженец идеи о том, что во всем нужен баланс, то иногда меня посещает мысль, а не придвинуться ли хоть на полметра к тому, в чем сам не в зуб ногой. И придвигаюсь. Сегодня в моей подборочке тренды из соцсетей. Нет, конечно, сам я видео с непонятными махами руками и ногами или кривлянием мимикой записывать не буду, а вот под что народ пилит контент, мы послушаем. Треки, имевшие в соцсетях статус трендовых, сегодня у нас к прослушиванию. Приступим, чарт подбери.
1: Чарт подбери!
0: Вряд ли изобретатели камеры в свое время могли предположить, каких масштабов распространения их детище достигнет с годами. Если раньше человек, имевший камеру, скорее принадлежал к отдельной касте и обладал особыми навыками и знаниями по извлечению изображения, то в нынешнее время камерами пользуется каждый первый из тех, кто может или хочет. Вот и снимают всякое теперь. Не забывают и про музыкальное сопровождение. И это вполне естественно, потому что даже немое кино было с ним. Ну а теперь и на популярность некоторых треков может повлиять, выстрелит ли он как тренд или нет. Кому-то из их исполнителей и создателей везет. Первыми из таких послушаем Temper City, Self-Aware.

0: Новые группы, такое ощущение, тоже взяли на вооружение новый странный тренд. Не оставляйте себе практически никакой информации в сети. Ну, раз так, то я и расскажу о группе Temper City соответственно. Образовалась в 2021 году. Хит, который мы послушали, выпущен в этом. Пока все, чарт подбери.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
5: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ моделев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 на сайте pinskdrev.by.
0: На самом деле, конечно же, хиты, что залетают в тренды, не берутся из ниоткуда, как и их авторы. Вот, например, следующей исполнительнице пришлось много где пожить, получить опыт, чтобы впитать в себя все то, что помогло создать ей трендовый трек. Она научилась играть на барабанах, когда жила во Франции, на арабских перкуссионных инструментах, когда на Ближнем Востоке, а музыкальному программированию научилась, когда жила в Конго. Человек-оркестр, чарт подбери. Ее первый альбом вышел в 2015 и был сертифицирован как трижды платиновый. Но, возможно, сам не пробовал. Когда выпускаешь трек, залетающий в тренды, это вообще бесценно. Джейн Макеба.

Трек выпущен в 2015 году в том самом трижды платиновом альбоме «Занака». В 2017 году на 32-й церемонии «Виктуар де ля Мюзик» Джейн со своей «Макебой» выигрывает сразу две номинации. Клип на песню завоевывает титул лучшего видеоклипа года, а сама певица – лучшей исполнительницы года. В 2018 году видео было номинировано на лучшее музыкальное видео на премии Грэмми. В 2023-м «Макеба» выстреливает таки в ТикТоке, а в 2026-м удостаивается обсуждения в программе «Чарт подбери». Так держать, «Чарт подбери». А еще ныне возможность завируситься имеет один огромный плюс. В этом случае даже срок давности, не путать со сроком годности выпуска песни, не имеет никакого значения. А значит, есть возможность вернуть своему произведению былую мощь и славу, реанимировать его, снова сделать модным. Надолго ли это другой вопрос? Тренды ж, как всегда, приходят и уходят, но сам факт налицо. Именно это и случилось однажды со следующим треком. Итак, дамы и господа, Катя.

Ну что, мармеладные мои, у вас не кругом голова, черт подбери? То ли еще будет. Если вы вдруг решили, что кривляние в ТикТоке под мой мармеладный было уделом только выходцев из СНГ, которые наверняка с теплом в сердце вспоминают этот трек, вы не правы. Тренд вышел далеко за пределы, и тиктокеры всего мира усердно пытались попасть губами в слова песни, а видосиком на первые строчки в поиске. В итоге сам хит получил вторую молодость спустя 20 лет после дебюта. Перефразируем же крылатое выражение: «Все новое – это плохо забытое старое». Такая вот джага-джага, черт подбери. Больше всех в новых веяниях шарят, конечно же, молодые поколения. Вполне возможно, именно для этого они и создают всякое музыкальное. Отметились и в этот раз. Две ирландские хип-хоп-группы Cabin Crew и Liz Dunvarna Crew, состоящие из детей в возрасте от 9 до 12 лет, есть, оказывается, и такие, записали трек, который...

0: том, что этот трек гремел на весь интернет, мне удалось убедиться лично. Не раз он мне попадался, пока я на досуге листал ленту с видосиками. Выпущен он был в 2024-м и стал сразу вирусным. Особого глубокого смысла в нем нет. Да и какое там? Малышня веселится. Танцуй, как говорится, пока молодой. Сейчас как-то уже потише, наверное, уже не в тренде. Ну ничего, у ребят еще будет возможность море таких треков насочинять.
1: Чёрт побери!
2: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Прогноз погоды.
5: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 20.
0: Чтобы зумеры не думали, будто они первопроходцы во всяких трендах, сообщу, что в нашу бытность тоже нечто подобное было. В других формах, но тем не менее. Были и у нас треки, которые передавались из телефона в телефон по кабелькам и капорту, а то и блютузу. И орали они тогда вовсю из мобил тех, у кого мобилы эти были. Наверное, я этому как-нибудь тоже программу посвящу. Ну а пока тряхнем стариной под Crazy Frog, Axel F.
6: What's going on?

0: берег.
1: Несмотря на то, что Аксель Эфу уже куча лет, это абсолютно не мешает ему появляться в некоторых видео и сейчас и набирать приличное количество лайков. И как знать, может быть, совсем скоро он опять будет рвать все позиции. И то, что было когда-то в тренде у нас, станет в тренде и у сегодняшней молодежи. А все наши вирусные песенки на сегодня спеты. Руку на пульсе модных музыкальных веяний в соцсетях сегодня с вами держал я, Рустам Османов. Слушайте музыку и пилите под нее контент, чарт подбери. Пока.
0: Чарт подбери!
2: Наши

Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина, передает Белта. Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос в вооруженных силах и предложил министру обороны обсудить эту тему. Виктор Хренин отметил, что Александр Лукашенко поручил сделать доклады по всем перспективным кадрам в Министерстве обороны.
2: Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальной. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
1: Беларусь и Мьянма обозначили приоритеты научного сотрудничества в области информационных технологий, пишет СББ, и представители Мьянмы сообщили о планах создания в своей стране высокотехнологичного центра искусственного интеллекта, ассистированной медицинской диагностики. Новый центр позволит врачам дистанционно отправлять медицинские данные и получать заключения. Проект направлен на расширение доступа к качественной медицинской помощи для жителей удаленных и пострадавших регионов. Более 200 участников из 8 стран собрались на Международный медицинский форум здравоохранения в Минске, пишет Ньюсбай. За 4 дня на форуме пройдет около 40 конференций и семинаров. Заявлена грандиозная деловая программа. Участников ждут мастер-классы, презентации препаратов, стенды с современным оборудованием последнего поколения. Выставка продолжит свою работу до 15 мая. 16-й международный экономический форум «Мельница успеха» пройдет с 13 по 15 мая в Могилеве. Он направлен на подготовку промышленности к передовым технологиям, повышение конкурентоспособности белорусской продукции на мировом рынке, на развитие туризма и привлечение инвестиций в туристическую инфраструктуру. Основные мероприятия – пленарное заседание, тематические дискуссии и секции по актуальным вопросам экономического развития, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 19.
3: Ну что, друзья, уже на часах у нас 18.03, день незаметно перешел в статус вечера, и многие уже прибыли домой, кто-то наоборот только выдвинулся. Но для каждого, вне зависимости от дела, которым вы заняты, будет актуально сделать громче радио Могилев и украсить свой вечер. Ну а микрофона с вами по-прежнему я, Евгений Шутов. С кем не слышались, тех, конечно же, приветствую.

0: Знаете, иногда смешное не само видео, а комментарии к нему. Вот и с вами поделюсь. Мне попалось видео, где у кенгуру из сумки выглядывают аж 4 детеныша. Хотя обычно это место для одного. Не знаю, насколько правдиво это видео или это все-таки искусственный интеллект, но мне очень понравился комментарий, где пользователь написал, что это воспитательница детского сада вывела группу на прогулку. Ну а в принципе, почему бы и нет? Уверен, такой комментарий у вас вызвал улыбку, а в вечер вторника, как собственно и в любой другой день и время, это всегда хорошо. Ну и приправим это еще и хорошей музыкой. На очереди у нас как раз группа Аха с бессмертным хитом «Take on me».
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 20.
3: Наши хиты.

0: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
1: Радио Могилев.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

День продолжается, и знаете, сегодня все факторы играют на нас. Хорошая, теплая и, что немаловажно, солнечная погода, крутая музыка и просто хороший вечер, который в идеале нужно проводить под музыкальное сопровождение Радио Могилев. Осталось лишь воспользоваться всеми этими плюсами и выйти, допустим, на вечернюю прогулку, встретиться с друзьями, и не нужно дожидаться для этого пятницы или выходных. Просто сделайте этот вечер комфортным для себя. Ну а фоном играющая Радио Могилев вас в этом деле поддержит.

0: полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы, передает Билта. Глава государства дал согласие на назначение Александра Шундрика на должность начальника Главного управления кадровой политики администрации президента Республики Беларусь. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси 14 мая, пишет Белта. В ходе занятия педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – это основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белоруски. На уроке поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага», «Успешный профессионал и активная гражданка», «Государственная поддержка женщин во всех сферах жизни». В санаториях Беларуси этим летом отдохнут около 600 тысяч человек. Об этом журналистам сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает Белта. Руководитель центра отметил, что свободных мест в санаториях уже практически нет. Путевки забронированы или выкуплены на более чем 95%, поэтому на данный момент выбор уже будет единичный, рассказал Геннадий Болбатовский. Лик женщины из цветов появился в Могилеве напротив здания технопарка. С инициативой создать тематическую цветную композицию в год белорусской женщины выступила первичная организация Белорусского союза женщин предприятия «Могилев-Зеленстрой». На клумбе высадили более 11 тысяч штук цветочек-рассады, рассказала заместитель директора по идеологической работе, управлению персоналом и социальным вопросам предприятия «Могилев-Зеленстрой» Мартина Богайчук.
2: Мы постарались выдержать цветовую гамму в рамках государственной символики. Высажена пеларгония, хиверия, бегония, агератум. Ну и мы очень постараемся, чтобы данная композиция радовала глаз жителей нашего любимого города Могилева.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью +8, +13, днем +15, +20, сейчас в Могилеве +18.

0: Сегодня подслушана очередная порция звездных новостей. Полина Гагарина призналась поклонникам, что заболела после насыщенного рабочего графика. Певица выступала с концертами, а теперь вынуждена проводить время дома и восстанавливаться. Полина вышла на связь с подписчиками в расслабленном домашнем образе, без макияжа и в простой базовой футболке. Артистка предложила поклонникам пообщаться и ответить на их вопросы, пока соблюдает постельный режим. Подписчики поинтересовались, как Гагариной удается совмещать плотный график, гастроли и личную жизнь. Однако певица дала понять, что справляться совсем идеально получается далеко не всегда. Времени не хватает, просто меня берут и укладывают в кровать со словами «А теперь мы лежим и болеем», с юмором рассказала Полина. Полина, поправляйся, мы ждем тебя в строю. Катя Лель наконец объяснила, почему ее дочь так похожа на Хабенского. И назвала причину, почему он не может быть ее отцом. 51-летняя артистка давно привыкла к слухам, но очередная волна обсуждений внешности ее дочери Эмилии заставила взять слово. На днях девушке исполнилось 17 лет, и публика вновь принялась искать черты Константина Хабенского в ее лице. Якобы актер, который старше Лель всего на 3 года, тайный отец наследницы. Певица решила расставить все точки над «и». Оказалось, что с Хабенским она не была связана ни в момент зачатия, ни в первые годы жизни ребенка. С Константином они познакомились через 13 лет после рождения доченьки, подчеркнула Лель, добавив, что слухи возникают лишь от большого интереса к ее персоне. Риана продолжает удивлять поклонников. На этот раз певица показала новую татуировку, которая появилась у нее на внутренней части бедра. Особенность этого рисунка в том, что его авторами стали ее маленькие сыновья – 3-летний Риза и 2-летний Райот. Ри призналась, что хотела иметь при себе частичку их творчества, поэтому перенесла на свое тело их рисунки. Это не просто тату, а семейная реликвия, которая всегда останется с ней. Поклонники оценили сентиментальный подход певицы и назвали тату «каракулями навсегда». А это еще мягко сказано, особенно когда в 3 года ребенок рисует солнышко, которое вышло похожим на осьминога. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио Могилев.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в «Пинскдрев» рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с «Пинскдрев». Оцените до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону плюс 375 29 605 57 57.
1: Наши хиты.

0: А вы знали, что именно в вечер вторника у людей меньше всего стресса? И мне нравится объяснение, почему так происходит. Мозг уже адаптировался к рабочей неделе, а до дедлайнов еще далеко. Я уверен, что ученые в этом вопросе нам не врут, и стресса действительно сегодня ни у кого нет. А значит, это что? Вечер по праву можно считать хорошим.
1: Радио Могилев.

0: завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Как меньше уставать? Вопрос всегда актуальный, и в целом все мы знаем на него ответы, но почему-то очень редко пользуемся ими, а ведь все достаточно просто. Не нужно на потом откладывать кучу задач. Планируйте, распределяйте, делегируйте в конце концов, и, конечно, не забывайте отдыхать. И тогда даже самая сложная неделя будет для вас в разы легче. Ну а поскольку сейчас у нас вечер, будет актуально распланировать завтрашний день, выписать задачи и уже перейти к вечернему отдыху. Действуйте, друзья, ну а я вернусь к вам в следующем часе.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китаем, пишет

0: и взаимной поддержки, участие в реализации на благо Беларуси глобальных инициатив Китая, в числе приоритетов экономического сотрудничества, углубление промышленной и технологической кооперации, развитие торговой, инвестиционной и инновационной сфер. Литва готова дополнительно принять на своей территории около 1000 американских военных из 5000 выводимых США из Германии, пишет Белта. Речь не идет о предельных возможностях страны. Существующая военная инфраструктура Литвы позволяет размещать и обеспечивать подготовку подразделений бригадного уровня. Численность такой бригады в зависимости от комплектации может достигать 5000 военнослужащих. Белая Русь с любовью к детям. Матерей, родивших малышей 9 и 10 мая, поздравили в рамках республиканской акции общественного объединения «Белая Русь». Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель областного совета депутатов и председатель областной организации «Белая Русь» Александр Горошкин вручил медучреждению сертификат на 2000 рублей, а также с подарками от областной организации «Белая Русь» посетил каждую палату.
1: Важно, чтобы эти дети рождались, и чтобы они рождались в любви, чтобы эти дети рождались в заботе, в опеке. Государство на сегодняшний день делает все для того, чтобы наши мамы, отцы занимались продолжением рода. Потому что ведь мы прекрасно понимаем, да, мы обеспечиваем продовольственную безопасность государства, да, мы обеспечиваем военную безопасность, но то, что касается демографической безопасности, вот здесь тоже об этом нужно думать.
0: Прямая телефонная линия по вопросам трудоустройства граждан, находящихся под угрозой увольнения, пройдет в Могилеве в четверг, 14 мая, с 9 до 12 часов по телефону 41-88-15. На поступившие вопросы ответит главный специалист отдела содействия трудоустройству и управления по труду, занятости и социальной защите горосполкома Елена Кондратова. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 20, сейчас в Могилеве плюс 17.
2: Евгений Шутов у микрофона, и время пролетает незаметно, и если бы стрелки на часах не показывали 20.03, я бы не поверил, что уже через каких-то всего лишь 40 минут можно будет наблюдать закат. Я, кстати, реально посмотрел, закат в 20.49, так что если вы запланировали романтический вечер на фоне заката, например, теперь вы как минимум знаете, во сколько он. Главное, не забудьте взять с собой музыкальное сопровождение от радио Могилев. Ну и еще час компанию составляю вам я, зовут меня Евгений Шутов, напоминаю, и если вы только подключились, я говорю вам добрый вечер.

0: Бульбеседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

Интересно, как много людей прямо сейчас выбирают, какой фильм им посмотреть? А как много людей уже приступили к кинопросмотру? И я знаю ответ – много, и хочу помочь с выбором. Я наткнулся на статью, где ученые рассказывают, какие фильмы лучше смотреть в будние дни вечером. И, конечно, в первое место в их подборке занимают комедии, что, собственно, и неудивительно. Так что, друзья, надеюсь, статья, которую я прочитал для вас, помогла вам с решением, но я продолжаю украшать ваш вечер хорошей музыкой. И на очереди у нас трек под названием «So Much Beauty» от «Lost Frequencies».

0: Вот, друзья, и подходит к финалу мое эфирное время, и хочется сказать, что я рад был провести с вами вечер, что я, собственно, и говорю. Что ж, этот вечер компанию вам составлял Евгений Шутов. Сейчас уже всем желаю хорошего вечера, заранее говорю доброй ночи, ну а хиты, в отличие от меня, остаются с вами на весь вечер и ночь. Всем пока-пока.
1: Радио Могилев.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Белорусский металлургический завод планирует проработать расширение экспорта продукции. Об этом заявил Александр Сакович, которого глава государства согласовал на должность генерального директора Белорусского металлургического завода, управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», пишет Белта. С учетом санкций европейские рынки стали недоступны для предприятия. Экспортные отгрузки направлены на рынок России, но проработки требуют альтернативные рынки. Это выход на рынок СНГ и других регионов. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в школах Беларуси 14 мая, пишет Белта. В ходе занятия педагоги обсудят с детьми, почему крепкая семья – основа процветания общества, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей. В год белорусской женщины особое внимание будет уделено роли современной белоруски. На уроке поднимут темы «Мать и хранительница семейного очага», «Успешные профессионалы и активная гражданка», «Государственная поддержка женщин во всех сферах жизни». Цветочная композиция «Лик женщины» появилась в Могилеве напротив здания технопарка. С инициативой создать тематическую клумбу в год белорусской женщины выступила первичная организация Белорусского союза женщин предприятия «Могилев-Зеленстрой». Рядом также трудились и представительницы управления Следственного комитета по Могилевской области, а также работницы предприятия «Могилевский областной центр информационных систем». «Благоустройство родного города – это общее дело», подчеркнула председатель первичной организации БСЖ УСК по Могилевской области Екатерина Трехминова.
1: Мы хотим показать, что следователи не только военизированная структура и расследуют уголовные дела, но также мы активно принимаем участие в украшении нашего города, в благоустройстве. И с этой помощью мы понимаем, что наш город станет краше, лучше и, наверное, самым замечательным городом Беларуси.
0: 16-й международный экономический форум «Мельница успеха» пройдет с 13 по 15 мая в Могилеве. Он направлен на подготовку промышленности к передовым технологиям, повышение конкурентоспособности.

тематические дискуссии и секции по актуальным вопросам экономического развития, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью +8, +13, днем +15, +20, сейчас в Могилеве +17.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Вас чакає новое натхнение, новые стимулы, новые жадания и новые махчимости. Придатный день для початку важной справы.
3: Телец.
2: Подвойте увагу до усіх новых пропанов. Не бойтесь осваивать незнаёмое и крыстаться с учасными распрацовками.
3: Близняты.
2: У вас шмат планов на гэты день, и амаль усё атрымается ажыццявіць. А калі нешта не атрымается, то только из-за того, что у сутках усяго 24 гадзіны.
3: Рак.
2: Вас чакае поспех у справах, а яшчэ будуць станоўчыя эмоцыі, не звязаныя з працай.
3: Лео.
2: Дробныя падзеі складуцца ў вялікую спрыяльную магчымасць.
3: Дзева.
2: Ваш галоўны

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью +8, +13, днем +15, +20.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Адам Бренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха ночью +8, +13, днем +15, +20.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 13 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений порывистый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Радио Могилев.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Могилев.
1: You were the calm, I was the thunder.

13 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый. Температура воздуха днем +15, +20.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

13 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений, порывистый, температура воздуха днем +15, +20.